Олма є в мужд, нураш є в тіть, пляйце цалій. Плавлив низан як уліпель, сорнен баяс сейтехт, майна слятят сеть, пыря вептек йо радес. Комрад тэнь соні олме пэл сэлэнь, пыхте лэнь чурь в путь вэнч сей дне. Васкай сей имле кек парки силе, вайваш, вайваш олме лиень. Тана ленита, моджа купейв, вавскай сыл пнир гуле флэм. Чалма соне кухталих явырь, никис моджа гусон али вял. Сей туйны нити я цильке олма, тата мун вальде, я найхтала сонень, нита лойсе, я луйки шкурте.